ᱰᱟᱹᱝᱜᱩᱣᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱞᱤ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱨᱟᱴᱯᱟᱴ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱩᱠᱢᱩᱭ ᱧᱮᱞᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾